Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

0: Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Вчера в клубе.

Собственно, об этом и песня.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тарасова.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: После этого мужчина поджег тела и скрывался более 30 лет. Задержали его только в апреле этого года. В Оренбурге подорожал проезд на маршруте номер 155, который соединяет город с ЖК «Экодолье». Теперь поездка от автовокзала до комплекса обойдется в 120 рублей. От остановки «Радуга» – 100 рублей. Это уже второе повышение тарифа за лето. Перевозчик аргументирует рост цены увеличением стоимости ГСМ. Часть северного района Орска сегодня с 8 часов останется без холодной воды. В ресурсоснабжающей компании сообщили, что отключение связано с проведением аварийных работ. Ограничение затронет участки от улицы Елисеевской до проспекта Ленина и от Новотроицкого шоссе до улицы Маршала Жукова. Напомним, с 3 по 9 августа в этой части города проходят ремонтные работы также на тепловых сетях, а с 10 по 23 августа запланированы гидравлические испытания на 26 улицах Орска. В Оренбургской области открыто около 300 пунктов приема вторичных ресурсов и опасных отходов. Найти ближайшие можно на интерактивной карте «Уберу». В Оренбурге действует около 150 таких точек. Пункты также работают в Орске, Бузулуке и других городах региона. По данным российского экологического оператора, 45% россиян сдают использованные батарейки в специальные боксы. Это помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и вернуть ценные материалы – цинк, марганец и железо – в промышленное производство. На карте «Уберу» также отмечены места для буккроссинга, где можно бесплатно обменяться книгами. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг. Вокруг Солнца.

0: Планета FM. Реклама.
1: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Это гороскоп на 4 августа, и с вами Анастасия Десятых. День обещает быть ярким, звезды настроены активно, а планеты делятся важными подсказками. Уже включились в ритм? Тогда начинаем! Овны, в голове крутится идея, которую вы давно откладывали. Сделайте первый шаг, даже если это просто записать план. Тельцы, эмоциональный резерв на минимуме, не вините себя, просто отдохните. Близнецы, возможно, встреча с человеком из прошлого, не избегайте, урок еще не закончен. Раки, вы чувствуете все глубже обычного, доверяйте этим ощущениям, они вас ведут верно. Львы, вы хотите быть услышанным, говорите искренне, не громко, а правдиво. Девы, мелкие сбои в делах – не катастрофа, просто перепроверьте документы. Весы, энергия переговоров высокая, но не верьте всему, что звучит красиво. Скорпионы, интуиция шепчет, что-то важное происходит за кадром, прислушайтесь. Стрельцы, появится желание куда-то поехать, даже короткая поездка придаст вдохновение. Козероги. Финансы под контролем, но не берите новых обязательств до 12 августа. Водолеи. Социальные связи активизируются. Встреча с единомышленником может изменить планы. Рыбы. Творческий день. Пусть руки рисуют, а душа поет, даже если никто не слышит. На этом у меня все. Пусть этот вторник станет началом чего-то важного.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3, телефон 97-94-32, 97-94-32.
5: Приглашаем на работу водителя категории «Б», город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
4: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

с новостями. К этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Прокуратура Оренбургской области направила в суд уголовное дело об убийстве двух женщин, совершенном 30 лет назад. Обвиняемый – 55-летний житель Дагестана. По версии следствия, в ноябре 1995 года он вывез жертв на участок у трассы Светлый-Домбаровский и застрелил их из пистолета, посчитав причастными к хищению денег у своего родственника.

0: улицы Елисеевской до проспекта Ленина и от Новотроицкого шоссе до улицы Маршала Жукова. Напомним, с 3 по 9 августа в этой части города проходят ремонтные работы также на тепловых сетях, а с 10 по 23 августа запланированы гидравлические испытания на 26 улицах Орска. В Оренбургской области открыто около 300 пунктов приема вторичных ресурсов и опасных отходов. Найти ближайшие можно на интерактивной карте «Уберу». В Оренбурге действует около 150 таких точек. Пункты также работают в Орске, Бузулуке и других городах региона. По данным российского экологического оператора, 45% россиян сдают использованные батарейки в специальные боксы. Это помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и вернуть ценные материалы – цинк, марганец и железо – в промышленное производство. На карте «Уберу» также отмечены места для буккроссинга, где можно бесплатно обменяться книгами. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости. Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: одной погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 28 градусов. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный дилер-газ в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные газоны «Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Содействует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gaz-автосалон2000.ru в разделе льготного государственного лизинга. Оценивайте свои финансовые возможности. И риски.
3: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999933. Сайт ekodolye.ru.
4: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн». Телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий, и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
9: Сначала ты думаешь, обогнать или не обогнать. Здравый смысл говорит «подожди», нетерпеливость кричит «обгоняй». Ты не выдерживаешь и жмешь на газ, превышаешь скорость, выезжаешь навстречку и успеваешь сказать только «мама».
10: Часто обгон приводит к трагедии. Будь предельно внимателен, не пополняй печальную статистику. Помни про жизнь.
11: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
12: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! Это гороскоп на 4 августа, и с вами Анастасия Десятых. День обещает быть ярким, звезды настроены активно, а планеты делятся важными подсказками. Уже включились в ритм? Тогда начинаем! Овны, в голове крутится идея, которую вы давно откладывали. Сделайте первый шаг, даже если это просто записать план. Тельцы, эмоциональный резерв на минимуме, не вините себя, просто отдохните. Близнецы, возможно, встреча с человеком из прошлого, не избегайте, урок еще не закончен. Раки, вы чувствуете все глубже обычного, доверяйте этим ощущениям, они вас ведут верно. Львы, вы хотите быть услышанным, говорите искренне, не громко, а правдиво. Девы, мелкие сбои в делах – не катастрофа, просто перепроверьте документы. Весы, энергия переговоров высокая, но не верьте всему, что звучит красиво. Скорпионы, интуиция шепчет, что-то важное происходит за кадром, прислушайтесь. Стрельцы, появится желание куда-то поехать, даже короткая поездка придаст вдохновение. Козероги. Финансы под контролем, но не берите новых обязательств до 12 августа. Водолеи. Социальные связи активизируются. Встреча с единомышленником может изменить планы. Рыбы. Творческий день. Пусть руки рисуют, а душа поет, даже если никто не слышит. На этом у меня все. Пусть этот вторник станет началом чего-то важного.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: Мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная лор-хирургия. В «Медгарде» опытные лор-хирурги проводят операции, которые вернут вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов и миндалин, а также операции по восстановлению слуха. «Медгард» – 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
9: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
10: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
11: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
12: Колодезные кольца «Бордюры», «Лимарк», 45-99-25.
13: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44-04-56 или 8-912-846-71-81.
14: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 9:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. В проект новой народной программы «Единая Россия» от жителей Оренбургской области уже поступило около 48 тысяч инициатив. По всей стране собрано более 3 миллионов предложений, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Больше половины инициатив от оренбуржцев – благоустройство территорий. Запрос поступает о строительстве новых объектов культуры, спорта, образования. Собраны пожелания по ремонту дорог, благоустройству дворов. Важны социальные темы – поддержка работающих матерей, помощь жилью молодым семьям, оснащение больниц и поликлиник современным оборудованием. Новая программа будет принята 22 августа на съезде партии в столице. Сбор предложений продолжается на сайте естьрезультат.рф, отмечает Евгений Солнцев и призывает всех, у кого есть идеи по развитию родного края, обязательно поделиться ими. В Тотском районе под стражу заключен очередной курьер телефонных мошенников. 21-летний житель Санкт-Петербурга обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в селе Малая Ремизинка Тотского района петербуржец под видом сотрудника

0: операции и обследований с тем, чтобы сделать онкологическую помощь доступнее. Следующий прием пройдет 8 августа в Бугурусланской городской больнице. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 28 градусов. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама. До конца августа в городе О ожидаются выгодные цены на автомобили «Хавейл». Стоимость от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Атмосферное давление зашкаливает от наличия автомобилей у официального дилера «Хавейл» «Автосалон 2000» в Оренбурге. На Монтажников 16, дробь 4. Записывайтесь на тест-драйв по телефону 37 37 05. Код города 35 32.
1: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ekodolye.ru.
2: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда». Берег Урала, 4. «Медгард» – 10 лет на страже вашего здоровья.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые» с 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: Планета FM. На языке звезд.
1: Доброе утро! Это гороскоп на 4 августа, и с вами Анастасия Десятых. День обещает быть ярким, звезды настроены активно, а планеты делятся важными подсказками. Уже включились в ритм? Тогда начинаем! Овны, в голове крутится идея, которую вы давно откладывали. Сделайте первый шаг, даже если это просто записать план. Тельцы, эмоциональный резерв на минимуме, не вините себя, просто отдохните. Близнецы, возможно, встреча с человеком из прошлого, не избегайте, урок еще не закончен. Раки, вы чувствуете все глубже обычного, доверяйте этим ощущениям, они вас ведут верно. Львы, вы хотите быть услышанным, говорите искренне, не громко, а правдиво. Девы, мелкие сбои в делах – не катастрофа, просто перепроверьте документы. Весы, энергия переговоров высокая, но не верьте всему, что звучит красиво. Скорпионы, интуиция шепчет, что-то важное происходит за кадром, прислушайтесь. Стрельцы, появится желание куда-то поехать, даже короткая поездка придаст вдохновение. Козероги. Финансы под контролем, но не берите новых обязательств до 12 августа. Водолеи. Социальные связи активизируются. Встреча с единомышленником может изменить планы. Рыбы. Творческий день. Пусть руки рисуют, а душа поет, даже если никто не слышит. На этом у меня все. Пусть этот вторник станет началом чего-то важного.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего.
6: Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
7: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы, телефоны в Оренбурге. 440456 или 8-912-846-7181.
8: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
9: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое, теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей, стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Прокурор Оренбургского района потребовал изъять земли водного фонда из чужого владения. По данным ведомства, в собственности физлица и организации имеются 3 земельных участка, расположенные в селе Ивановка вдоль реки Урал. Границы земельных наделов пересекаются с береговой полосой и береговой линией на площади свыше 20 тысяч квадратных метров. Прокурор в судебном порядке потребовал изъять эти земли из незаконного владения. Суд встал на сторону надзорного ведомства иск удовлетворен. В аэропорту Оренбурга задержаны рейсы в Сочи и Санкт-Петербург. Рейс в Сочи, запланированный на 10 часов, перенесли почти на 1,5 часа. Теперь он отправится в 11:20. Вылет в Санкт-Петербург, изначально запланированный на 13:35, задерживается на 4 часа и состоится в 17:35. Утром в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге были введены временные ограничения на полет. В регионе продолжается масштабная работа по сохранению исторического облика Оренбурга. В рамках первого этапа до 2030 года планируется отремонтировать крыши и фасады 92 многоквартирных домов, включая 20 объектов культурного наследия. Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул важность гармоничного развития центра города без высотных зданий, нарушающих архитектурную концепцию. Необходимо сохранить его уникальный облик и одновременно сделать комфортным для жителей, сказал глава региона. На большинстве из 10 домов, ремонтируемых в этом году, работы уже завершены. Законопроект об установлении страховой пенсии по старости не ниже 40% от среднего заработка за последний год перед выходом на пенсию будет внесен на рассмотрение Госдумы сегодня, 4

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 28 градусов. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Это нельзя пропустить! Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви – бренд, которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
3: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
1: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Авиабомбу обнаружили в дачном поселке в Оренбурге в СНТ «Вишневый сад». Один из местных жителей нашел подозрительный предмет во время земляных работ. На глубине около 1,5 метра находился старый, покрытый ржавчиной снаряд без каких-либо опознавательных знаков. Прибывшие на место полицейские установили, что это авиационная бомба. Территорию вокруг находки оцепили. Правоохранители круглосуточно охраняют опасный боеприпас. После принятия официального решения его вывезут и уничтожат. Роспотребнадзор предупреждает предпринимателей о массовой рассылке фальшивых уведомлений, о внеплановых проверках с требованием оплатить почтовые услуги. Это мошенничество, сообщили в ведомстве. Все официальные проверки проводятся бесплатно. Уведомления приходят через госуслуги и дублируются на электронную почту без требований оплаты. Авторская экскурсия «До слова поехали», о чем расскажет коммунальная квартира, состоится 8 августа в Доме музея имени Юрия и Валентины Гагариных в Оренбурге. Организаторы обещают раскрыть тайны коммунальной кухни середины века и перенести в атмосферу тех самых оренбургских вечеров, когда все соседи собирались вместе. В программе вечера мастер-класс «Городской пейзаж» в творческой мастерской «Арт-музей», экскурсия по основной экспозиции Дома музея, кинопоказ «Девушка без адреса». Минтранс России утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. Согласно приказу ведомства, любой багаж, оставленный в общественном транспорте, теперь обязан хранить бесплатно в течение 24 часов. А вот если вы вспомнили о вещах только через день или неделю, придется раскошелиться. За хранение сверх бесплатного срока перевозчика будут брать плату. Какую именно, каждый перевозчик установит сам, но расценки должны быть официально зафиксированы. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге малооблачно, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 29 градусов. В Бузулуке облачно с прояснениями, небольшой дождь и плюс 28 градусов. В Орске малооблачно, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если взять альбомы «Краски», сотворить так просто сказку. Море, солнце, дом, цветы. Мир волшебной красоты. В сети магазинов «Милый дом» альбомы для рисования от 16 рублей. Акварельные краски от 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУСЗ. Проектная документация на сайте наш.дум.рф.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской.

Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3, телефон 97-94-32, 97-94-32.
4: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
5: Комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики, официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Авиабомбу, которую обнаружили в Оренбурге, уничтожат. 5 августа запланировано проведение контролируемого подрыва снаряда. Просьба сохранять спокойствие и соблюдать требования правоохранительных органов, сообщили в администрации Оренбурга. Напомним, сегодня поступила информация об обнаружении авиационного боеприпаса на территории садоводческого товарищества «Вишневый сад». В целях безопасности место находки оцеплено. Сотрудники МВД и Росгвардии обеспечивают круглосуточное патрулирование и контроль за ситуацией. В Оренбурге завершено расследование уголовного дела об убийстве на улице Ташкентской. По данным Следственного комитета, в ходе совместного распития спиртных напитков, один из собутыльников нанес приятелю удар ножом в шею. Потерпевший скончался на месте происшествия. Следственными органами собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в ведомстве. Новотроицкий строительный техникум готовит кадры для экономики региона. В этом году учебное заведение вошло в федеральный проект «Профессионалитет» при поддержке ключевого партнера – предприятия «Уральская сталь». Сегодня на 12 современных площадках обучаются по 14 программам. Уровень трудоустройства выпускников стабильно превышает 80%. Техникум также является лидером области по компетенциям BIM-технологий и эксплуатации многоквартирных домов. В новом учебном году он готов принять 278 абитуриентов. ОРТ в Макс, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация, еще больше новостей на сайте ort.tv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня переменная облачность, термометры покажут плюс 30 градусов. В Бузулуке и Орске преимущественно ясная погода, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. В Орске при этом северный ветер порывами до 10 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Приглашаем на работу водителя категории Б. Город. Телефон в Оренбурге 29 40 44.
2: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Планета FM в ритме города О.
1: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама. До конца августа в городе О ожидаются выгодные цены на автомобили «Хавейл». Стоимость от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Атмосферное давление зашкаливает от наличия автомобилей у официального дилера «Хавейл» автосалон 2000 в Оренбурге. На Монтажников 16, дробь 4. Записывайтесь на тест-драйв по телефону 37 37 05. Код города 3532.
1: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха». Ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. Облепиха. Отдых, который вы заслужили. 0+.
3: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. 4 одноразовых бритвы Доника 3 for Men или 4 бритвы Доника 3 for Woman всего за 90 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. В Новотроицке спасли тонущую женщину. Как сообщила пресс-служба МЧС, накануне сотрудники 24-й пожарно-спасательной части вытащили из реки Урал 35-летнюю местную жительницу. Благодаря слаженным действиям спасателей трагедии удалось избежать, говорится в сообщении. В Оренбурге обсудят будущее Урала. Сегодня состоится заседание рабочей группы по бассейну реки Урал в рамках совместной российско-казахстанской комиссии по использованию охране трансграничных водных объектов. Участники встречи рассмотрят экологическое состояние реки, влияние хозяйственной деятельности на водные ресурсы и обсудят совместные меры по сохранению экосистемы Урала. Оренбуржье поборется за премию «Russian Travel». Awards. Проекты и направления Оренбургской области вышли в финал национальной премии. Сейчас проходит онлайн-голосование, которое продлится до 30 октября. В список номинантов вошли «Дворик Эссен» как лучшее культурно-досуговое пространство, музей Виктора Черномырдина в категории культурно-исторических объектов. «Солилецк» представлен в номинации «Малый город», знаменитые оренбургские пуховые платки от бренда «Оренбургские пуховницы». Заповедник «Оренбургский» претендует на звание лучшего природного объекта. Победителя определит народное голосование. Затем экспертное жюри итоги премии объявят на торжественной церемонии в декабре. В России зафиксировано значительное снижение числа киберпреступлений. Согласно данным МВД, количество афер с начала года сократилось на 58%. В Госдуме уверены, что этому поспособствовали вводимые законодательные инициативы. Напомним, за последние годы парламент принял 19 федеральных законов, направленных на противодействие мошенничеству. Также важную роль в защите граждан сыграл рост цифровой грамотности населения. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня переменная облачность, термометры покажут плюс 30 градусов. В Бузулуке и Орске преимущественно ясная погода, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. В Орске при этом северный ветер порывами до 10 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Стало дорого платить? Не пора ли дом купить? Коммуналка будет ниже, и к природе вы поближе. Летом клумба, ель зимой. Хорошо идти домой. Застройщик ООО «Экодолье». Телефон 999-9933. Сайт ecodolye.ru.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
7: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532-252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
3: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. «Норплюс».
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный Демиргаз в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные газоны «Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Акция действует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gazdefisautosalon2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
5: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные». Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Мы?
10: Простые ремень безопасности.
9: И детское автокресло.
10: Простите, что мешаем.
9: И тратим ваше время на пристегивание.
10: Но мы клянемся. Когда будет нужно вас спасти от удара,
9: мы это сделаем. Это наша миссия.
10: И мы сделаем все,
9: чтобы уберечь вас и ваших детей.
11: Ремень безопасности и детское автокресло каждый день спасают чьи-то жизни. Пользуйся ими всегда. Помни про жизнь.
12: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 440456 или 8-912-846-7181.
13: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
14: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбургской области антимонопольная служба потребовала от 8 владельцев автозаправок снизить цены на газ. Ведомство зафиксировало необоснованное подорожание сжиженного углеводородного газа. Это может привести к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, говорится в сообщении. Компании получили предупреждение и должны вернуть стоимость топлива к экономически обоснованному уровню в течение 10 дней. Иначе против них возбудят дела за нарушение антимонопольного законодательства. Дорожные работы в Оренбурге идут сразу на нескольких улицах. На сквозном проезде укладывают новый асфальт. На улицах Широкой и Приуральской укрепляют обочины. А на Казахской меняют дорожные плиты и люки. На Новгородской идет подготовка основания будущей дороги. Ремонт также затронул поселок имени Куйбышева и село Краснохолм, где обустраивают тротуары и обочины. Работы продолжаются в соответствии с графиком, сообщили в мэрии. Этим летом в студенческих отрядах Оренбургской области работают более 1200 молодых людей. Будущие педагоги трудятся в детских лагерях, студенты-медики помогают врачам в 13 больницах региона, а энергетические отряды на объектах Россети «Волга» «Оренбургэнерго». Впервые область принимает 100 студентов-медиков из других регионов России. Кроме того, молодежь осваивает новые профессии дежурных на железнодорожном вокзале и сервисных работников. В Оренбурге завершился второй этап проекта «Санпросвет». Специалисты Роспотребнадзора провели 76 интерактивных лекций для более чем 10 тысяч детей в оздоровительных лагерях. Вместо скучных докладов – игры, живое общение на предмет гигиены, безопасности и профилактики заболеваний. Осенью образовательная кампания продолжится уже для взрослого населения региона с акцентом на профилактику гриппа и ОРВИ. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире через час.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня переменная облачность, термометры покажут плюс 30 градусов. В Бузулуке и Орске преимущественно ясная погода, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. В Орске при этом северный ветер порывами до 10 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. 0+.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбургской области возбуждено уголовное дело о сокрытии от налоговой более 131 миллиона рублей. По данным следствия, руководство нефтегазовой компании проводило расчеты с контрагентами через номинальный счет, чтобы избежать взыскания налоговой недоимки. Материалы собраны при участии налоговой службы по Самарской области МВД региона. Расследование продолжается, сообщает региональное управление Следственного комитета. В Оренбурге собрали уже 1,5 миллиона тонн зерна, обмолочено 481,5 тысяч гектаров. Это 23% от общего объема площадей. Средняя урожайность почти 32 центнера с гектара. По объему намолота лидируют Курманаевский, Новосергиевский, Бузулукский, Тотский районы. Самую высокую урожайность показывают Ташлинский, Осикеевский, Первомайский и Бузулукский районы. В Оренбургской области продолжается обновление площадок для сбора коммунальных отходов. Новые емкости устанавливают взамен вышедших из строя из-за износа, неправильной эксплуатации или вандализма. С начала года в Северном округе Оренбурга установили 30 бункеров-накопителей, 79 контейнеров для ТКО и 15 контейнеров для раздельного сбора отходов. Также заменили 11 заглубленных контейнеров. В Южном округе появились 19 бункеров и 104 контейнера для ТКО. Оренбурженка Светлана Солнц представила регион на всероссийском слете «Послы Победы Ленинград». Она презентовала разработанную ею настольную игру «Дубль. Путь России». Игра создана по мотивам классической игры «Дубль», но вместо привычных изображений на карточках выдающиеся люди, достижения и символы России в сфере культуры, науки, истории, добровольчества. Всего 57 изображений, среди которых Оренбургская степь и лошадь Пржевальского. После доработки федеральной команды игра станет доступна во всех регионах страны и войдет в проекты «Движение волонтеры Победы». К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня переменная облачность, термометры покажут плюс 30 градусов. В Бузулуке и Орске преимущественно ясная погода, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. В Орске при этом северный ветер порывами до 10 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса «Тигры. Среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан. Хвостатые и полосатые». С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
3: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления. Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оренбуржье поборется за премию Russian Traveler Awards. Проекты Оренбургской области вышли в финал национальной тур-премии. Онлайн-голосование продлится до 30 октября. В список номинантов вошли музейный дворик Эссен в Оренбурге как лучшее культурно-досуговое пространство, музей Виктора Черномырдина в Черном Отроге в категории культурно-исторических объектов, Соль-Илецк представлен в номинации «Малый город», пуховые платки от бренда «Оренбургские пуховницы», заповедник «Оренбургский» претендует на звание лучшего природного объекта. Победителей определит народное голосование, а затем экспертное жюри итоги премии объявят в декабре. Продолжается масштабная работа по сохранению исторического облика Оренбурга. В рамках первого этапа до 2030 года планируется отремонтировать крыши и фасады 92 многоквартирных домов, включая 20 объектов культурного наследия. Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул важность гармоничного развития центра города без высотных зданий, нарушающих архитектурную концепцию. На большинстве из 10 домов, ремонтируемых в этом году, работы уже завершены. Субботний онкодесант принял жителей Шарлыкского района. 1 августа специалисты Оренбургского онкодиспансера провели в районе 86 консультаций, осмотров и исследований. 13 пациентов направлены на дополнительное обследование в Оренбург. В этом году субботний онкодесант уже посетил 10 муниципалитетов. Врачи провели более 700 консультаций и обследований с тем, чтобы сделать онкологическую помощь доступнее. Следующий прием 8 августа в Богоруслановской городской больнице. В Орске учебные классы детской школы искусств номер 3 и номер 5 преобразились при поддержке нацпроекта «Семья». В школах появились акустические рояли, пианино Николай Рубинштейн, домры Дов, аккордеоны Юпитер, комплекты скрипок и виолончелей. В школе искусств номер 3 появились классические гитары. С помощью графического планшета учащиеся школы искусств номер 5 научатся основам анимации, цифровой живописи, дизайна, сообщает мэрия Орска. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня переменная облачность, термометры покажут плюс 30 градусов. В Бузулуке и Орске преимущественно ясная погода, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. В Орске при этом северный ветер порывами до 10 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный дилер «ГАЗ» в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные газоны «Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Акция действует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gaz-автосалон2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности. И риски.
3: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, в кухне солнца.
4: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом. Традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.
5: Папа, а мы скоро поедем?
6: 5 минут.
5: Папа, а ты меня любишь?
6: Да, сына.
5: Тогда смотри, пожалуйста, на дорогу, а не в телефон.
7: Находясь за рулем, внимание только на дорогу. Отвлекаясь на телефон, вы подвергаете опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Убери телефон до остановки. Помни про жизнь.
8: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад».

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Если хочешь танцевать,

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оренбуржье поборется за премию Russian Traveler Awards. Проекты Оренбургской области вышли в финал национальной тур-премии. Онлайн-голосование продлится до 30 октября. В список номинантов вошли музейный дворик Эссен в Оренбурге как лучшее культурно-досуговое пространство, музей Виктора Черномырдина в Черном Отроге в категории культурно-исторических объектов, Соли-Леск представлен в номинации «Малый город», пуховые платки от бренда «Оренбургские пуховницы», заповедник «Оренбургский» претендует на звание лучшего природного объекта. Победителей определит народное голосование, а затем экспертное жюри итоги премии объявят в декабре. Продолжается масштабная работа по сохранению исторического облика Оренбурга. В рамках первого этапа до 2030 года планируется отремонтировать крыши и фасады 92 многоквартирных домов, включая 20 объектов культурного наследия. Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул важность гармоничного развития центра города без высотных зданий, нарушающих архитектурную концепцию. На большинстве из 10 домов, ремонтируемых в этом году, работы уже завершены. Субботний онкодесант принял жителей Шарлыкского района. 1 августа специалисты Оренбургского онкодиспансера провели в районе 86 консультаций, осмотров и исследований. 13 пациентов направлены на дополнительное обследование в Оренбург. В этом году субботний онкодесант уже посетил 10 муниципалитетов. Врачи провели более 700 консультаций и обследований с тем, чтобы сделать онкологическую помощь доступнее. Следующий прием 8 августа в Богоруслановской городской больнице. В Орске учебные классы детских школ искусств номер 3 и номер 5 преобразились при поддержке нацпроекта «Семья». В школах появились акустические рояли, пианино Николай Рубинштейн, домры Дов, аккордеоны Юпитер, комплекты скрипок и виолончелей. В школе искусств номер 3 появились классические гитары. С помощью графического планшета учащиеся школы искусств номер 5 научатся основам анимации, цифровой живописи, дизайна, сообщает мэрия Орска. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня переменная облачность, термометры покажут плюс 30 градусов. В Бузулуке и Орске преимущественно ясная погода, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. В Орске при этом северный ветер порывами до 10 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и... любимой еды. Захотелось роллов? Кухня Солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне Солнце.
7: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
10: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
12: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29 40 44.
13: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31 24 00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама. До конца августа в городе О ожидаются выгодные цены на автомобили «Хавейл». Стоимость от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Атмосферное давление зашкаливает от наличия автомобилей у официального дилера «Хавейл» «Автосалон 2000» в Оренбурге. На Монтажников 16, дробь 4. Записывайтесь на тест-драйв по телефону 37 37 05. Код города 3532.
1: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодоле», 16 лет возводим наш ЖК. Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Телефон 99 99 33.
1: Звоните и дом в Экодоле купите.
3: Мяу. Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». 10 лет на страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
6: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
8: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
9: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге. Телефон в Оренбурге. 31-74-51.
10: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Порядка 31 миллиона рублей направлено в бюджет муниципальных образований на приведение в норматив дорог, поврежденных ливнями. Речь об участках в Бугуруслане, Александровском сельсовете Александровского района, Михайловском сельсовете Бугурусланского района, Тимошкинском сельсовете Матвеевского района. Ожидаем, что в ближайшее время пострадавшие от ливневых дождей граждане начнут получать первые выплаты за утрату жилья и на проведение капитального ремонта. Сегодня на эти цели из резервного фонда по чрезвычайным ситуациям выделили 125 миллионов рублей, сообщает губернатор Евгений Солнцев по итогам заседания правительства области. Также не остается без внимания и Новоорский район. Там после ураганного ветра в середине июля, обрушившегося на муниципалитет, пострадали кровли домов и фасады зданий. Направлено почти 5 миллионов рублей на аварийно-восстановительные работы в 32 многоквартирных домах. В областной больнице имени Воинова начали выполнять робот-ассистированные операции по частичной замене коленного сустава. Ранее роботизированный комплекс использовали только при полной замене сустава. Система, интегрированная с компьютерной томографией, повышает точность установки протеза, снижает риск осложнений, помогает пациентам быстрее восстановиться после операции, сообщает инфоцентр правительства региона. В Оренбург прибыла капибара. Полуторагодовалого самца доставили самолетом из Московской области. В аэропорту капибару встречали сотрудники регионального управления Россельхознадзора. Специалисты проверили условия содержания животного и все необходимые документы. Известно, что капибара – новый постоялец, который будет жить в готовящемся к открытию Оренбургском океанариуме. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня переменная облачность, термометры покажут плюс 30 градусов. В Бузулуке и Орске преимущественно ясная погода, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. В Орске при этом северный ветер порывами до 10 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: Жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Счастье состоит из мелочей, из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов? Кухня «Солнце» доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне «Солнце».
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «ЗЭ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Устали от бесконечных дедлайнов и городской суеты? Пора нажать на паузу. Загородный клуб «Облепиха» – ваше место идеального релакса. Вас ждут теплый бассейн, бассейн с морской водой и большой надувной аквапарк. Очистите мысли в ароматной сауне и соляной комнате. Ощутите настоящую гармонию тела и духа. Ждем вас всей семьей. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072. «Облепиха» – отдых, который вы заслужили. Плюс.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Подарочный набор «Аура». Крем для рук увлажняющий 30 мл. Плюс крем для рук комплексный 30 мл. Всего за 69 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
8: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
9: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автосалон 2000. Официальный Демиргаз в Оренбурге. Легендарные «Газели», мощные «Валдаи» и современные газоны «Next» всегда в наличии. Действует госпрограмма 20% от цены. Полный спектр услуг. Гарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Город Оренбург. Терешковый, 148А. Телефон 373704. Код города 3532.
2: Акция действует с 1 июля по 31 августа 2026 года. ООО «Балтийский лизинг». Изучите все условия на сайте gazdefisavtosalon2000.ru в разделе «Льготного государственного лизинга». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Таите, таите, вы лучше дом в Экодоле купите.
4: Застройщик ООО «Экодоле». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99 99 33.
3: Звоните и дом в Экодоле купите.
5: Мяу. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
7: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
9: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
11: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не могу дождаться свидания.
2: Не могу дождаться спектакля.
3: Не могу дождаться тренировки.
4: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
5: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
6: Хищники в Оренбурге. Цирк «Золото Африки» с программой премиум-класса. Тигры среди львиц. Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 8 по 30 августа. У Мегамолл «Мармелад». Билеты уже в продаже. 0+.
7: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44 04 56 или 8 912 846 71 81.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургском лагере «Страна героев» прошли встречи с защитниками Отечества. В молодежном центре «Авангард» в рамках Дня героев состоялись встречи с военнослужащими и ветеранами боевых действий. На вопросы ребят отвечали в том числе и участники кадровой программы «Герои Оренбуржья» Вадим Каюпов и Александр Веселков. Герой России Александр Веселков рассказал участникам тематической смены о военной карьере, службе в разведке. Особое внимание уделил теме патриотизма, подчеркнув, что любовь к родине должна подтверждаться реальными поступками. Также участники присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Ребята написали теплые послания военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО. Письма переданы Александру Веселкову, который доставит их бойцам на передовую, сообщает инфоцентр правительства области. Этим летом в студенческих отрядах Оренбуржья работают более 1200 молодых людей. Будущие педагоги трудятся в детских лагерях, студенты-медики помогают врачам в 13 больницах региона, энергетические отряды работают на объектах Россети «Волга-Оренбург-Энерго». Впервые область принимает 100 студентов-медиков из других регионов России. Кроме того, молодежь осваивает новые профессии дежурных на железнодорожном вокзале и сервисных работников. В Орске учебные классы детских школ искусств номер 3 и номер 5 преображаются при поддержке нацпроекта «Семья». В школы приобретены акустические рояли и пианино Николай Рубинштейн, домры «Дов», аккордеоны «Юпитер», комплекты скрипок и виолончелей. В школу искусств номер 3 приобретены классические гитары. С помощью графического планшета учащиеся школы искусств номер 5 научатся основам анимации, цифровой живописи, дизайна, сообщает администрация Орска. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

больше, чем музыка. Чем музыка. Сильная.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня переменная облачность, термометры покажут плюс 30 градусов. В Бузулуке и Орске преимущественно ясная погода, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. В Орске при этом северный ветер порывами до 10 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Счастье состоит из мелочей. Из теплых вечеров, улыбок близких и любимой еды. Захотелось роллов

0: Кухня солнце доставит. Открой для себя наше летнее меню. Свежие вкусы, яркие краски и эстетика в каждом кусочке. Доставляем радость и уют в ваши дома с 2013 года. Звоните 607-003. Если роллы, то в кухне солнце.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
4: Куда отправиться за перезагрузкой в Оренбурге? Конечно, в Облепиху. Загородный клуб «Облепиха» – это отдых и оздоровление для каждого. Вас ждут теплый бассейн и бассейн с морской водой под открытым небом, традиционный чимчельбан, баня, сауна, огромный аквапарк, горки и море удовольствия. Побывав у нас однажды, вы останетесь нашим постоянным гостем. СНТ «Сатурн», телефон 222-072. Загородный клуб «Облепиха». Снимите стресс за один день. 0+.

0: евро двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Таити, таити, вы лучше дом в Экодоле купите.
2: Застройщик ООО «Экодолье». Центральные коммуникации и вся инфраструктура. Работаем с семейной ипотекой. Телефон 99-99-33.
1: Звоните и дом в «Экодолье» купите.
3: Мяу! Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Милый дом к школе готов. Присоединяйтесь.
5: Весь август и сентябрь покупайте канцтовары на сумму от 2000 рублей. И выигрывайте отличные призы, в том числе велосипед, Яндекс.Станцию Миди, AirPods и даже новенький iPhone. Закупайтесь к школе в милом доме и выигрывайте.
6: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правила проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
7: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Это нельзя пропустить. Известный в нашем городе дом обуви на Алтайской теперь и в Мармеладе. Дом обуви, бренд которому доверяют. Мегамолл Мармелад, вторая галерея.
10: Вы все еще ищете квартиру, а кто-то уже получит ключи в августе. Дом на Нагорной от холдинга «Ликос» уже введен в эксплуатацию. Осталось 5 квартир для тех, кто быстро принимает решение. Закрытый двор, детские площадки, 15 минут до центра. И ключи уже этим летом. А еще ипотека под 3,5%. Звоните, пока не поздно. 323-686.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
12: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
13: В комбинат питания требуются повара, пекари, кухонные работники, грузчики. Официальное трудоустройство, достойная зарплата, корпоративные бонусы. Телефоны в Оренбурге 44-04-56 или 8-912-846-71-81.

0: приглашаем на работу водителя категории «Б». Город. Телефон в Оренбурге 29-40-44.
1: Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
3: Давай без слез.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В оренбургском лагере «Страна героев» прошли встречи с защитниками Отечества. В молодежном центре «Авангард» в рамках Дня героев состоялись встречи с военнослужащими и ветеранами боевых действий. На вопросы ребят отвечали в том числе и участники кадровой программы «Герои Оренбуржья» Вадим Каюпов и Александр Веселков. Герой России Александр Веселков рассказал участникам тематической смены о военной карьере, службе в разведке. Особое внимание уделил теме патриотизма, подчеркнув, что любовь к родине должна подтверждаться реальными поступками. Также участники присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату». Ребята написали теплые послания военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне СВО. Письма переданы Александру Веселкову, который доставит их бойцам на передовую, сообщает инфоцентр правительства области. Этим летом в студенческих отрядах Оренбуржья работают более 1200 молодых людей. Будущие педагоги трудятся в детских лагерях, студенты-медики помогают врачам в 13 больницах региона, энергетические отряды работают на объектах Россети «Волга-Оренбург-Энерго». Впервые область принимает 100 студентов-медиков из других регионов России. Кроме того, молодежь осваивает новые профессии дежурных на железнодорожном вокзале и сервисных работников. В Орске учебные классы детских школ искусств номер 3 и номер 5 преображаются при поддержке нацпроекта «Семья». В школы приобретены акустические рояли и пианино Николая Рубинштейн, домры «Дов», аккордеоны «Юпитер», комплекты скрипок и виолончелей. В школу искусств номер 3 приобретены классические гитары. С помощью графического планшета учащиеся школы искусств номер 5 научатся основам анимации, цифровой живописи, дизайна, сообщает администрация Орска. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге сегодня переменная облачность, термометры покажут плюс 30 градусов. В Бузулуке и Орске преимущественно ясная погода, воздух прогреется до 28 градусов со знаком плюс. В Орске при этом северный ветер порывами до 10 метров в секунду. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета FM 87.9 FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер. АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Как заявить о себе ярко, современно? Наша компания в кратчайшие сроки с использованием современного оборудования изготовит для вас промо-ролики, индивидуальные презентационные фильмы, видеосопровождение любого мероприятия. Вы участвуете в проекте «Инициативное бюджетирование»? Поможем в создании и размещении материалов по условиям конкурса. Подробнее по телефону в Оренбурге 72 33 86.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51. Программа «Видеоблокнот» в эфире телеканалов ОРТ, ОТР и «Город» стала еще доступней. Мы увеличили объем вдвое. Теперь 23 выхода за сутки. Акция для работодателей. Стоимость размещения вакансий осталась прежней. Подробности о времени выхода программы и стоимости размещения по телефону 31-24-00. Предложение действительно на момент выхода объявления.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Взявши я душ, лишивши я сна, я все разменяю, шагая по краю. Ведь без нее мой мир

Планета FM. Когда хочется подпевать. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Идеальное сочетание.

рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше, чем гнить, дожидаясь.

Стоит простить тех, кто мелок душой. Их обиды наполнят лужи грязью одной. И свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио город

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои.

0: скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Планета FM. Планета FM в ритме города О.

свои. Планета FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: by myself.
1: Планета FM. FM. Радио города О.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Отпускай меня, отпускай меня, отпускай. Я не твоя, я не твоя.

В Оренбуржье 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.